Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л-номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Евросоюз на этой неделе проведет экстренную встречу министров внутренних дел. Решение было принято в ответ на миграционный кризис в испанском городе Сеута, куда за неделю пробрались более 50 тысяч мигрантов из Марокко. Большинство вернулось на родину добровольно, при этом события сопровождались резкой критикой в адрес официального Мадрида. Испанию предложили на время исключить из шенгенской зоны свободного передвижения. Также Мадрид обвиняли в неспособности защитить внешнюю границу шенгенской зоны от проникновения. Свет отключат сегодня в Волгограде сразу в 5 районах. Это связано с проведением ремонта на сетях, сообщают новости Волгограда. Ограничения электроснабжения введут в Тракторозаводском, Ворошиловском, а также Краснооктябрьском, Советском и Красноармейском районах. По некоторым адресам ограничения продлятся с 9 утра и до 3 часов дня, а по остальным до 17.00. Грузовой поезд сбил 14-летнего велосипедиста под Волгоградом. ЧП произошло в субботу, 1 августа, в селе Зензеватка Ольховского района, пишут документы и факты Волгоград. Пострадавшего школьника доставили в больницу. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять. Всего же за сутки, по данным МВД, инспекторы выявили в регионе более 700 нарушений правил дорожного движения и задержали 15 нетрезвых водителей. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях свое фото с инопланетянином. Изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. Никакими подписями эту публикацию глава Белого дома не сопроводил. Лента.ру напоминает, что президент США любит размещать на своих страницах сгенерированные фото на актуальные темы. Так, на одном из снимков Дональд Трамп здоровался с Гренландией, выглядывая из-за гор. Публикация появилась на фоне заявлений об установлении контроля Вашингтона над островом. В Хабаровском крае на мели застряли несколько белух. На помощь двум взрослым особям и трем детенышам в выходные пришли люди. Как пишет РИА Новости, киты попали в беду во время отлива в устье реки Уда. Детенышей с мели сняли практически вручную, а вот для взрослых китов подогнали грузовик с краном. Пока одни старались безопасно подвести стропы под туловище китов, другие поливали белух водой, не давая их коже высохнуть. Сейчас белухи в безопасности, об этом официально сообщили власти Хабаровского края. Спасательная операция заняла 2 часа. Официальный доллар на сегодня 79.46 и евро 91.19.
2: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня понедельник, 3 августа на календаре. И, кстати, не забывайте про нашу игру под названием «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Как только услышите специальный сигнал, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте невероятно вкусный и сочный арбуз. Через 5 минут Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе...

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Куда идем на выходной?
6: На день рождения, Добрострой.
5: Мама, папа, брат и я — экономная семья.
7: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
5: И на вкусняшки хватило.
8: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
9: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
10: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Редкая неделя, когда мысли будут полностью соответствовать чувствам. Вы сможете очень много изменить, если только захотите. Деньги у вас будут. Тельцы. Неделя пересмотра долгосрочных планов. Придется корректировать договоренности и урезать бюджеты. Будьте терпеливы и внимательны. Близнецы. Эмоции могут затуманить разум. Не доверяйте первому порыву. Возможен серьезный разговор с важным для вас человеком. Раки. Время стремительных перемен. События ускорятся настолько, что придется буквально летать. Возможно, бытовые неурядицы, но это будет неважно. Львы. Неделя заботы о себе и восстановления здоровья. Не оглядывайтесь на других. Ваш ориентир – это ваши ощущения. Думайте только о себе. Девы. Неделя неопределенности во внешнем мире. Займитесь делами дома и семьи. Это создаст необходимый якорь. Действуйте спокойно и целенаправленно. Весы. Вы можете узнать нечто важное или познакомиться с очень интересными людьми. Возможно, небольшие бытовые происшествия и неурядицы с транспортом. Скорпионы. Время безопасного решения проблем, хотя, возможно, результат будет меньше ожидаемого. Закрывайте старые дела и долги. Стрельцы. Вы обнаружите некую скрываемую от вас информацию. Может случиться временный эмоциональный провал. Это неделя осознания ошибок. Козероги. Перед каждым важным решением стоит сделать паузу. Создавшееся положение потребует переосмысления целей и задач на ближайшее будущее. Водолеи. Время неожиданных перемен. Не стоит сопротивляться тому, что происходит, но пока не показывайте никому свои козыри. Рыбы. Отличная неделя для отпуска. Не гонитесь за личными достижениями. Абсолютно все успеется в свое время.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30, 98, 90, 30.
7: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
8: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
2: 12+.
8: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
9: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
2: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Я напомню, в любую минуту может прозвучать специальный сигнал нашей игры «Тонна арбузов». Как только услышите его, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте сочный и вкусный арбуз. К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Иран не даст разрешения на открытие Ормузского пролива. Соглашения о возобновлении судоходства не существует, а сообщения, которые проникли в прессу в выходные, являются ложными. Об этом в воскресенье сообщили иранские СМИ со ссылкой на источник в переговорной команде. Инсайдеры настаивают, что Ормузский пролив не будет открыт до полного прекращения атак США. Экстремальная жара возвращается в Волгоград с началом августа. Уже завтра региону обещают до плюс 38. В некоторых районах возможна и 40-градусная жара. Погода при этом будет переменно облачная, без осадков. Ночи, по данным предварительных прогнозов, пока остаются по-летнему теплыми. От плюс 22 градусов и выше. Июль 2026 года могут признать самым засушливым для Англии и Уэльса за всю историю. В июле в Англии выпало только 7% от среднегодового количества осадков, а в некоторых территориях только 1%. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».
4: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
5: «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Вот он, летний арбузный сигнал. Звоните прямо сейчас по номеру 591105 и выигрывайте сочный, яркий арбуз. «Тонна арбузов» на радио «Спутник».
2: Реклама. Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
6: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И мне звонят по телефону 591105. Давайте пообщаемся. Радио «Спутник», алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Как зовут вас?
1: Татьяна.
0: Татьяна, очень приятно. Татьяна, ну что ж, я поздравляю вас. Не так давно прозвучал наш специальный сигнал игры «Тон арбузов». Вы дозвонились первой, поэтому дарю вам сочный вкусный арбуз. Мои поздравления.
1: Спасибо вам огромное.
0: Я напомню, на радио «Спутник» стартовала игра «Тонна арбузов». Как только услышите специальный сигнал, дозванивайтесь первым и выигрывайте сочный вкусный арбуз. Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Сосед, быстро тебе дом возвели. Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила. А они крыши чинят. И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Дом.рф».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
2: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа – Международный день арбуза. Гастрономический праздник приурочен ко времени сбора бахчевых культур. С точки зрения ботаники, арбуз – ягода и подходит под все критерии. Сочный плод развивается из одной завязи цветка, мягкий или кожистый внешний слой, сочная мякоть с семенами внутри нее. Родина ягоды – Африка, и ее дикий предок – кордофанский арбуз – до сих пор растет в Судане, но горьковат на вкус и размером с теннисный мяч. Арбузы возделывали еще в Древнем Египте, их семена находили в гробницах знати, в том числе в усыпальнице Тутанхамона. Слово «арбуз» произошло от персидского «арбуза» или «большой огурец». Арбуз на 90-92% состоит из воды и отлично утоляет жажду. А еще в нем есть витамины А, С и группы В, антиоксидант ликопин и аминокислота цитрулин, которая помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Арбуз съедобен почти весь, не только мякоть. В разных странах сушат и едят семечки, по вкусу похожие на тыквенные. Корки маринуют, жарят и тушат, а из сока готовят арбузный мед. Уваривают до состояния тягучего сиропа.
4: Знает каждый карапуз.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
5: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Правила перевозки пассажиров в такси и автобусах изменятся в России с 1 сентября. В документе пропишут разрешение на использование NFC для оплаты, а также на покупку билета по биометрии. Кроме этого, официально будет разрешено подтверждать льготы через мессенджер Макс. Новые правила обяжут перевозчиков указывать уровень комфорта в билете, если классы обслуживания отличаются друг от друга, пишет газета.ру. На Волжской ГЭС до 10 августа продолжат сбрасывать большее количество воды, чем планировали. Новый график работы.

0: Работы гидроузла Волгоградского водохранилища утвердили Росводресурсы. В течение ближайшей недели среднесуточный сброс будет составлять 8,5 тысяч кубометров в секунду. Такой же объем был установлен ведомством и на период с 21 по 31 июля. Сократить сбросы пока не смогли из-за прогнозов синоптиков. По данным Росгидромета, ожидается увеличение притока воды в водохранилище «Каскада». Жители Волгограда привлекли к ответственности за вызов полиции после общения с искусственным интеллектом. Как пишет КП «Волгоград», нетрезвый волгоградец в июне решил дома пообщаться с голосовым помощником. На один из вопросов нейросеть ответила, что ее держат в заложниках. В ответ на это мужчина набрал 102 и вызвал домой полицию. Нарушителя оштрафовали на 1000 рублей, рассказали СМИ в суде. В Госдуме предложили передавать каждую 10-ю квартиру, возводимую застройщиками, государству. Это позволит быстрее обеспечить жильем тех, кто стоит в очереди. Предложение актуализировали и повторно направили на рассмотрение российского правительства, пишет «Коммерсант». Так депутаты предлагают при передаче квартир государству учитывать классность жилья. Вместо одной квартиры в доме высокого класса можно перевести в соцнайм большее количество квартир в сегменте эконом. Участник чемпионата мира по футболу 2026 года готов сыграть со сборной России. Речь идет о футбольной команде Узбекистана. На данный момент у нас подтвержден только один товарищеский матч против Южной Кореи. Мы открыты к тому, чтобы провести встречу, пишут спортивные паблики, цитируя представителя Ассоциации футбола Узбекистана Усмана Тошева. Газета «Ру» напоминает, что российские футболисты с начала этого года сыграли 3 товарищеских матча, выиграв у Буркина-Фасо, Тринидада и Тобаго 3-0 и проиграв команде Египта 0-1. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе...

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. «Волма», слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
7: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров два бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy Canal Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Copy Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только два бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Я больше не могу без окон.
6: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа. 43-55-13.
7: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
8: 543-0. Потолкуйте с нами.
9: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Хакерские атаки на российские компании стали многоэтапными. Доля взломов выросла почти до 850 миллионов, что на треть превосходит показатели прошлого года. Почти каждая такая атака, по данным экспертов, начиналась с киберразведки, чтобы нащупать уровни защиты и моменты срабатывания, а также спланировать варианты обхода. Об этом пишут ведомости. Волгоградская область минувшей ночью не попала в сводку Минобороны. Режим беспилотной опасности в регионе не объявляли впервые за долгое время, пишет «Волгоградская правда». Всего за ночь над регионами России уничтожили 131 беспилотник. На Земле завершилась первая магнитная буря августа. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Событие началось с отставанием примерно в полчаса от прогноза, который ученые составляли для 2 августа. Магнитную бурю отнесли к среднему классу. Вспышка, ставшая источником, была зафиксирована на Солнце 30 июля. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 6+.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
4: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
5: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
6: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205 505.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа 1985 года песня «Протест Шаут» британской группы Tears for Fears возглавила американский чарт Billboard Hot 100. Она продержалась на вершине 3 недели, в том же году вошла в топ-10 в 25 странах. Вокалист Роланд Арзабал признавался, что сначала написал припев и повторял как мантру, а когда показал коллегам и продюсеру, те тут же заявили: «Это мировой хит». Музыкантов тогда, как и многих в мире, волновали последствия холодной войны. У песни с названием «Кричи» политический посыл. Это призыв задуматься о происходящем в обществе и не принимать все на веру. Одна из главных фраз: «В тяжелые времена не нужно продавать свою душу». Основатели группы Роланд Арзабал и Курт Смит продолжают выступать вместе. В 2024 году они выпустили альбом со старыми и новыми треками.

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите.

0: слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В Роспотребнадзоре прокомментировали заявление о появлении вируса, от которого нет вакцины. Информации о циркуляции вируса бурбона на территории страны сейчас нет. В санитарном ведомстве добавили, что заболевание является редкой клещевой инфекцией. В Нью-Йорке выявили единственный такой случай. Переносчиком заболевания считается клещ «одинокая звезда». Этот вид не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России. И может быть только завезен из стран Северной, Центральной и Южной Америки, добавили в Роспотребнадзоре. В Волгоградской области ликвидировали 8 стихийных свалок. Все они располагались на землях сельхозназначения. Общая площадь участков, которые удалось расчистить, почти 4 гектара. Скопление отходов и строительного мусора обнаружили во Фроловском, Городищенском, Среднеахтубинском, а также Новониколаевском и Жирновском районах, пишет «Высота 102». Двойной массовый заплыв через Волгу состоялся в городе в минувшие выходные. В мероприятии приняли участие несколько десятков человек. Дистанция от центрального района Волгограда до Краснослободска

0: Иркутска и обратно составила около 2,5 километров. На всем протяжении заплыва участников сопровождали спасатели, пишет блокнот «Волгоград». Заплыв прошел штатно и без происшествий. Предыдущий массовый заплыв через Волгу и обратно жители Волгограда устраивали 11 июля. 2/3 претендентов на высокую зарплату готовы пройти полиграф. На тестирование с помощью детектора лжи согласятся те, чья зарплата составляет от 150 тысяч в месяц. Среди кандидатов с доходом от 100 тысяч рублей пройти проверку готовы только 60%. Каждый пятый соискатель выступает категорически против подобных проверок, сказано в исследовании платформы «Суперджоп». Сицилия после выхода «Одиссеи» Кристофера Нолана может заработать более 280 миллионов долларов на интересе туристов. Итальянская газета «La Repubblica» напомнила, что для съемок режиссер выбрал остров Фавиньяно в Средиземном море. Замок Санта-Катерина 15 века в картине представлен как дом «Одиссея» на Итаке. В регионе ждут наплыва киноманов, как после одного из сезонов «Белого лотоса». Некоторые туристические компании уже предлагают программы по местам из фильма и обещают познакомить с маршрутом царя Итаки, только без античных чудовищ, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: И погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе утро всем. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на выставку «Мир пауков». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. Как вы думаете, о чем идет речь? Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. «Волма», слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
6: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Редкая неделя, когда мысли будут полностью соответствовать чувствам. Вы сможете очень много изменить, если только захотите. Деньги у вас будут. Тельцы. Неделя пересмотра долгосрочных планов. Придется корректировать договоренности и урезать бюджеты. Будьте терпеливы и внимательны. Близнецы. Эмоции могут затуманить разум. Не доверяйте первому порыву. Возможен серьезный разговор с важным для вас человеком. Раки. Время стремительных перемен. События ускорятся настолько, что придется буквально летать. Возможно, бытовые неурядицы, но это будет неважно. Львы. Неделя заботы о себе и восстановления здоровья. Не оглядывайтесь на других. Ваш ориентир – это ваши ощущения. Думайте только о себе. Девы. Неделя неопределенности во внешнем мире. Займитесь делами дома и семьи. Это создаст необходимый якорь. Действуйте спокойно и целенаправленно. Весы. Вы можете узнать нечто важное или познакомиться с очень интересными людьми. Возможно, небольшие бытовые происшествия и неурядицы с транспортом. Скорпионы. Время безопасного решения проблем, хотя, возможно, результат будет меньше ожидаемого. Закрывайте старые дела и долги. Стрельцы. Вы обнаружите некую скрываемую от вас информацию. Может случиться временный эмоциональный провал. Это неделя осознания ошибок. Козероги. Перед каждым важным решением стоит сделать паузу. Создавшееся положение потребует переосмысления целей и задач на ближайшее будущее. Водолеи. Время неожиданных перемен. Не стоит сопротивляться тому, что происходит. Но пока не показывайте никому свои козыри. Рыбы. Отличная неделя для отпуска. Не гонитесь за личными достижениями. Абсолютно все успеется в свое время.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кто-то из нас просто любит нырять и плавать, кто-то разглядывает рыбок в маске. Есть и те, кто рискует погружаться с аквалангом. А 38-летний преподаватель йоги из Индии Камал Калои под водой отжимается. И недавно он установил мировой рекорд – 86 отжиманий на дне бассейна на одном вдохе. Процесс занял больше минуты. Хоть бассейн был и неглубоким, как говорится, трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить. Во-первых, вода в 800 раз плотнее воздуха, и каждое движение дается с большим трудом. Во-вторых, закон Архимеда выталкивает тело наверх, и приходится использовать утяжелители. Ну и кислород. При такой нагрузке мышцы сжигают его за секунды. В общем, отжиматься на дне без долгих тренировок невозможно. К слову, по нормам ГТО, ради золотого значка, мужчинам среднего возраста на суше надо отжаться около 30 раз. Вот это, я полагаю, по силам многим из наших героев.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
9: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на stochka.dom.rf.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Летом это получается сделать только у каждого пятого из нас. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте,
1: я
0: да.
1: Я хотел ответить на вопрос. Я думаю, может взять отпуск летом.
0: А отпуск летом, да, вы знаете, это самое первое, что приходит в голову, но вот все-таки речь в чем-то другом.
1: Понятно, спасибо.
0: Спасибо вам, спасибо.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: На вопрос могу ответить? Мне кажется, что сходить во время летних только, не каникул, летом сходить в отпуск.
0: Ага. Да, действительно, не каждый могут себе это позволить вот из-за работы. Но вы знаете, говорим все-таки о чем-то другом.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам, спасибо, да.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
3: Сходить в отпуск.
0: Ага, ну сегодня это у нас самая популярная версия. Но вы знаете, вот говорим не об этом, но хотя отпуск здесь тоже может быть. Но есть вот там какой-то нюанс вот по поводу правильного ответа. Давайте еще подумаем. Спасибо вам.
4: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
4: Ну, наверное, удалось реализовать план намеченный.
0: А, то есть только каждому пятому из нас удалось реализовать вот все, что было запланировано на это лето. А как зовут вас?
4: Валентина Александровна.
0: Валентина Александровна, очень приятно. Ну что ж, я поздравляю вас, потому что абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, реализовать все свои планы на лето. Вот о чем мы сегодня говорили. Это данные опроса онлайн-панели «Анкетолог». Ну, что я могу сказать? Целый месяц в любом случае еще есть в запасе, поэтому вот всем хотелось бы пожелать, чтобы удалось таки реализовать все, что было задумано, чтобы все получилось. Ну и вам, Валентина, я дарю замечательный подарок. Это пара билетов на выставку «Мир пауков».
4: Спасибо большое. А я, Валентина, из Кировского района, отгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многие другие животные. ТРК 7 звезд без возрастных ограничений. Спонсор игры ИП Шанаян Вазген Татосович. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра. А прямо сейчас новости.
5: Здравствуйте. Иран не даст разрешения на открытие Армузского пролива. Соглашения о возобновлении судоходства не существует, а сообщения, которые проникли в прессу в выходные, являются ложными. Об этом в воскресенье сообщили иранские СМИ со ссылкой на источник в переговорной команде. Инсайдеры настаивают, что Армузский пролив не будет открыт до полного прекращения атак США. Экстремальная жара возвращается в Волгоград с началом августа. Уже завтра региону обещают до плюс 38. В некоторых районах возможна и 40-градусная жара. Погода при этом будет переменно облачная, без осадков. Ночи, по данным предварительных прогнозов, пока остаются по-летнему теплыми. От плюс 22 градусов и выше. Июль 2026 года могут признать самым засушливым для Англии и Уэльса за всю историю. В июле в Англии выпало только 7% от среднегодового количества осадков, а в некоторых территориях только 1%. Александра Короткова, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Сосед, быстро тебе дом возвели.
2: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
1: Они крыши чинят.
2: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
4: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа – Международный день арбуза. Гастрономический праздник приурочен ко времени сбора бахчевых культур. С точки зрения ботаники, арбуз – ягода и подходит под все критерии. Сочный плод развивается из одной завязи цветка, мягкий или кожистый внешний слой, сочная мякоть с семенами внутри нее. Родина ягоды – Африка, и ее дикий предок – кордофанский арбуз – до сих пор растет в Судане, но горьковат на вкус и размером с теннисный мяч. Арбузы возделывали еще в Древнем Египте, их семена находили в гробницах знати, в том числе в усыпальнице Тутанхамона. Слово «арбуз» произошло от персидского «арбуза» или «большой огурец». Арбуз на 90-92% состоит из воды и отлично утоляет жажду. А еще в нем есть витамины А, С и группы В, антиоксидант ликопин и аминокислота цитрулин, которая помогает мышцам быстрее восстанавливаться после нагрузок. Арбуз съедобен почти весь, не только мякоть. В разных странах сушат и едят семечки, по вкусу похожие на тыквенные. Корки маринуют, жарят и тушат, а из сока готовят арбузный мед. Уваривают до состояния тягучего сиропа.
4: Знает каждый карапуз.
5: Радио «Спутник».

0: Придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
0: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. Обойная сила. Клеим без ошибок.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
5: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Дунай в перспективе 3 лет станет непригодным для судоходства из-за обмеления. Заявление сделал сербский президент Александр Вучич. По словам главы государства, в настоящий момент возможность двигаться по Дунаю у судов еще сохраняется, однако пора уменьшать их осадку наполовину. Вучич также выразил надежду, что работу нефтезаводов в Сербии в текущей ситуации на топливном рынке не придется приостанавливать, пишет «Коммерсант». Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры оказались подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос сразу в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще больше, сообщили Интерфаксу Ассоциации туроператоров России. Свет отключат сегодня в Волгограде сразу в 5 районах. Это связано с проведением ремонта на сетях, сообщают новости Волгограда. Ограничения электроснабжения введут в Тракторозаводском, Ворошиловском, а также Краснооктябрьском, Советском и Красноармейском районах. По некоторым адресам ограничения продлятся с 9 утра и до 3 часов дня, а по

0: остальным до 17.00. Грузовой поезд сбил 14-летнего велосипедиста под Волгоградом. ЧП произошло в субботу, 1 августа, в селе Зензеватка Ольховского района, пишут «Аргументы и факты Волгоград». Пострадавшего школьника доставили в больницу. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять. Всего же за сутки, по данным МВД, инспекторы выявили в регионе более 700 нарушений правил дорожного движения и задержали 15 нетрезвых водителей. 3 августа можно отметить Международный день арбуза. Родиной этой необычной ягоды является Южная Африка, пустыня Калахари. Природные дикие арбузы совсем не похожи на привычные. Они маленькие, жесткие и с горьковатым вкусом. Современный сладкий и сочный арбуз – это все-таки результат многовековой селекции. Гигантская ягода на 90% состоит из воды, а полезная аминокислота, цитрулин, в организме способствует расширению сосудов и улучшению кровотока. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
1: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Насколько сильно сенсорные экраны отвлекают водителей от дороги? Чтобы выяснить это, эксперимент провели шведские эксперты из журнала «Ви Пилагаре». Они сравнили 11 современных автомобилей с Volvo V70 выпуска 2005 года. На автомагистрали, на высокой скорости, водителям нужно было отрегулировать климат-контроль, включить обогрев сидений и сменить радиостанцию. В старом Volvo с классическими кнопками водитель справился со всеми задачами всего за 300 метров пути. А вот за рулем некоторых современных моделей на те же действия уходило больше километра. В общем, эксперимент показал, что традиционные кнопки отвлекают гораздо меньше внимания. Другие исследования уже не раз показывали, что сложные экранные меню даже опаснее, чем чтение текстовых сообщений на смартфоне. Водитель физически не может контролировать дорожную обстановку, пока ищет нужный подпункт в цифровом интерфейсе. К счастью, индустрия уже признала ошибку. Шеф-дизайнер концерна Volkswagen Андреас Минц сказал: «Машина — это не смартфон. Мы больше не повторим этот промах». Немецкий гигант, а вместе с ним Hyundai, Porsche, Mercedes-Benz, Nissan и другие бренды массово возвращают физические кнопки, аналоговые крутилки и клавиши на передние панели своих новых моделей.
4: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
7: Ах, Аконыч.
8: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивали сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров два бленда от Lavazza. La Reserva и Tierra Colombia. Это 100% арабика с нотами жасмина и лайма для идеального эспрессо. И Tales of Italy канал Grande. Плотная смесь с робустой и выраженным шоколадным профилем. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе San Alberto из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Coffee Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee. Из всего списка победителей до наших маркетплейсов доехали только два бленда от Lavazza. Но я все равно уверена, что у вас сегодня утром получился отличный кофе.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
6: 540-300. Потолкуйте с нами.
7: Какой он вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
2: 12+.
7: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
8: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
2: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Инфраструктуру Wildberries снова атаковали беспилотники. По данным властей Владимирской области, в Собинском округе региона на складском комплексе есть разрушение и возник пожар. Представители маркетплейса сообщили, что сотрудники атакованного терминала заранее эвакуированы. В аэропорту Волгограда сегодня задерживаются 6 самолетов. Отставание от расписания самолетов из Москвы и Санкт-Петербурга не превышает часа. Первый из задержанных рейсов из столичного Шереметьево уже приземлился с задержкой на 25 минут. Напомню, ночью аэропорт Волгограда Росавиация не закрывала и режима беспилотной опасности в регионе не объявляли. Четырехдневная рабочая неделя возможна только на тех предприятиях, где от этого получат экономический эффект. Российские профсоюзы напомнили, что сокращать рабочее время можно только если сотрудник при этом не теряет в зарплате. Такой вариант в стране могут позволить себе только некоторые производства, пишет газета.ру. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
0: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 августа 1985 года песня «Протест Шаут» британской группы Tears for Fears возглавила американский чарт Billboard Hot 100. Она продержалась на вершине 3 недели, в том же году вошла в топ-10 в 25 странах. Вокалист Роланд Арзабал признавался, что сначала написал припев и повторял как мантру, а когда показал коллегам и продюсеру, те тут же заявили: «Это мировой хит». Музыкантов тогда, как и многих в мире, волновали последствия холодной войны. У песни с названием «Кричи» политический посыл. Это призыв задуматься о происходящем в обществе и не принимать все на веру. Одна из главных фраз: «В тяжелые времена не нужно продавать свою душу». Основатели группы Роланд Арзабал и Курт Смит продолжают выступать вместе. В 2024 году они выпустили альбом со старыми и новыми треками.

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Wildberries уточнила информацию об атаке на склад маркетплейса во Владимирской области. Пострадал один мужчина. По данным властей региона, раненого отправили в больницу. Мужчина получил травму головы, повреждения не тяжелые. В компании РВБ ранее подтвердили, что атаке подвергся склад маркетплейса Wildberries. Из-за удара беспилотника начался пожар. Сотрудники были эвакуированы. На Волжской ГЭС до 10 августа продолжат сбрасывать большее количество воды, чем планировали. Новый график работы гидроузла Волгоградского водохранилища утвердили Росводресурсы. В течение ближайшей недели среднесуточный сброс будет составлять 8,5 тысяч кубометров в секунду. Такой же объем был установлен ведомством и на период с 21 по 31 июля. Сократить сбросы пока не смогли из-за прогнозов синоптиков. По данным Росгидромета, ожидается увеличение притока воды в водохранилище «Каскада». Жителя Волгограда привлекли к ответственности за вызов полиции после общения с искусственным интеллектом. Как пишет КП «Волгоград», нетрезвый волгоградец в июне решил дома пообщаться с голосовым помощником. На один из вопросов нейросеть ответила, что ее держат в заложниках. В ответ на это мужчина набрал 102 и вызвал домой полицию. Нарушителя оштрафовали на 1000 рублей, рассказали СМИ в суде. Рекордные сборы американским кинотеатрам принесли в выходные две премьеры. Это «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея». За первый уикенд четвертый по счету фильм о Питере Паркере заработал 875 миллионов долларов по всему миру. Также кинотеатры продолжают прокат «Одиссеи» Кристофера Нолана. Картина вышла в прокат 17 июля, а новый фильм про Человека-паука – 31 июля. В России показы фильма Кристофера Нолана стартовали 30 июля. А вот выход «Человека-паука. Новый день» отложили до 20 августа, чтобы поддержать российскую картину «Последний богатырь. Колобок». Москвич из-за дружественных советов оказался в реанимации. Знакомые посоветовали мужчине

0: мужчине есть мухоморы для роста мышц и поднятия настроения. Приняв добавку, пострадавший потерял сознание прямо на утренней пробежке. В ней из Склифосовского газете «Ру» рассказали, что среди пациентов также есть и пострадавшая женщина. Она ела мухоморы в надежде улучшить свою память. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрень, 125-770-007-0803.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Вестлайф». Далее на «Спутнике One Republic», а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Крупный бизнес столкнулся с налоговыми доначислениями из-за совмещения инвестиционных льгот. Об этом заявил «Ведомостям» глава РСПП Александр Шохин. Речь о ситуациях, когда компания применяла несколько преференций. По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей, для ряда компаний объем доначислений и штрафов сопоставим с годовой выручкой. Состояние подростка, которого в выходные сбил поезд, тяжелое. 14-летнего школьника доставили в Волгоград. Он находится в реанимации больницы номер 7. В облздраве блокноту Волгоград рассказали, что врачам приходится бороться за жизнь ребенка. Напомню, авария произошла в Зензеватке 1 августа. Под дном Байкала произошло землетрясение магнитудой более 3 баллов. По данным МЧС, интенсивность подземных толчков в эпицентре была еще выше, однако ощутимость в Иркутске ученые оценивают только в 2 балла. Разрушений и пострадавших нет. Александра Короткова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Сегодня в Волгограде без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Сил», еще «Живагас», «Celebrate the Love» и в самом начале «Bangles» и «Tune of Flame».
1: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
1: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и «Только что сил». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Крис Ри, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Какой он вкус лета? Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
5: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
6: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
7: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
11: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Правила перевозки пассажиров в такси и автобусах изменятся в России с 1 сентября. В документе пропишут разрешение на использование NFC для оплаты, а также на покупку билета по биометрии. Кроме этого, официально будет разрешено подтверждать льготы через мессенджер Макс. Новые правила обяжут перевозчиков указывать уровень комфорта в билете, если классы обслуживания отличаются друг от друга, пишет газета.ру. На Волжской ГЭС до 10 августа продолжат сбрасывать большее количество воды, чем планировали. Новый график работы гидроузла Волгоградского водохранилища утвердили Росводресурсы. В течение ближайшей недели среднесуточный сброс будет составлять 8,5 тысяч кубометров в секунду. Такой же объем был установлен ведомством и на период с 21 по 31 июля. Сократить сбросы пока не смогли из-за прогнозов синоптиков. По данным Росгидромета, ожидается увеличение притока воды в водохранилище «Каскада». Жителя Волгограда привлекли к ответственности за вызов полиции после общения с искусственным интеллектом. Как пишет КП «Волгоград», нетрезвый волгоградец в июне решил дома пообщаться с голосовым помощником. На один из вопросов нейросеть ответила, что ее держат в заложниках. В ответ на это мужчина набрал 102 и вызвал домой полицию. Нарушителя оштрафовали на 1000 рублей, рассказали СМИ в суде. В Госдуме предложили передавать каждую 10-ю квартиру, возводимую застройщиками, государству. Это позволит быстрее обеспечить жильем тех, кто стоит в очереди. Предложение актуализировали и повторно направили на рассмотрение российского правительства, пишет «Коммерсант». Так депутаты предлагают при передаче квартир государству учитывать классность жилья. Вместо одной квартиры в доме высокого класса можно перевести в соцнайм большее количество квартир в сегменте эконом. Участник чемпионата мира по футболу 2026 года готов сыграть со сборной России. Речь идет о футбольной команде Узбекистана. На данный момент у нас подтвержден только один товарищеский матч против Южной Кореи. Мы открыты к тому, чтобы провести встречу, пишут спортивные паблики, цитируя представителя Ассоциации футбола Узбекистана Усмана Тошева. Газета.ру напоминает, что российские футболисты с начала этого года сыграли 3 товарищеских матча, выиграв у Буркина-Фасо, Тринидада и Тобаго 3-0 и проиграв команде Египта 0-1. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.

0: Завтра переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Эта песня «Инны Ап» намекает, что настроение нужно держать на высоте. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Сегодня 3 августа. Мы с вами уже распечатали последний летний месяц и будем наслаждаться летними деньками. Впереди у нас Стас Пьеха, «Город детства», музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Куда идем на выходной?
2: На день рождения, Добрострой.
1: Мама, папа, брат и я – экономная семья.
3: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
1: И на вкусняшки хватило.
4: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Это Стас Пьеха, а впереди у нас Милен Фармер и ее музыкальная новинка. Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, которая сегодня будет посвящена прекрасному летнему празднику, отмечающемуся сегодня. Сегодня День арбуза.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня – арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мякоть и кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые, дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В 19 веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В 19 же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбиноцина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».
2: Чтобы понедельник проходил бодро, динамично, у нас есть разные для этого песни. И впереди одна из них — это Мэдисон Марс «New Vibe Who This». А прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. При атаке беспилотника на склад Wildberries во Владимирской области пострадали 3 человека. Один из них — сотрудник логистического объекта, он доставлен в больницу. Двум другим пострадавшим госпитализация не потребовалась, пишет «Коммерсант» со ссылкой на владимирские власти. Реконструкция привокзальной площади в Волгограде вышла на финишную прямую. Видео с площадки публикуют новости Волгограда. С площади убрана парковка автомобилей, уже установлен фонтан, детский хоровод. После реконструкции площадь замостили плиткой, оставив при этом квадраты для будущих клумб. Работы, напомню, стартовали весной. В МВД рассказали о том, какие данные россиянам не стоит публиковать в соцсетях. Это информация о месте учебы или работы, а также сведения о семье и близких. Правоохранители советуют не отвечать на вопросы личного характера, если их в сети задают незнакомцы, и ограничивать доступ к своему профилю. Александра Короткова, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Спутник».
2: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции», которые нас ждут в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске прекрасное пожелание от Мики «Relax, take it easy». Чуть раньше Бритни Спирс, которая появилась, чтобы нас радовать. А откроют золотую коллекцию Рик Эсли «Never gonna give you up».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
8: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Мика, Relax Take It Easy в золотой коллекции часа. Можно уже немного расслабиться, потому что впереди подборка из 5 песен только про любовь. Особое романтическое настроение нам гарантировано. Начнем, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди музыка, понятная без слов, Эскала и мелодия Палладио.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Введение ограничений подтвердили в Мегафоне, в Импелкоме и Т2 Мобайл. Аналитики заявляют, что действия операторов «Большой четверки» означают для рынка конец дешевого телеспама. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». В МВД Волгоградской области признали кадровую проблему. Не хватает участковых, сотрудников ППС и ГИБДД, заявил новый глава полиции региона Павел Гищенко на пресс-конференции. Ряды сотрудников будут пополнять за счет сокращения комиссий для сотрудников, поступающих на службу. Также работу начнут и выездные комиссии кадровых подразделений полиции. Удерживать сотрудников МВД от увольнений собираются продолжительными отпусками и широким спектром мер социальной поддержки, пишет портал V1. В Старой Сарепте в Волгограде установят гончарные круги для детей. В музей-заповедник Волгограда поступило оборудование для нового детского центра. Об этом сообщает «Комсомольская правда» Волгоград. В новом пространстве будут проходить мастер-классы, интерактивные программы, а также праздники и фестивали. Создатели задумали центр не только для детей, но и для семейного досуга. Четырехдневная рабочая неделя возможна только на тех предприятиях в России, где от этого будет экономический эффект. Российские профсоюзы напомнили, что сокращать рабочую неделю можно только при условии, что сотрудники при этом не потеряют в размере зарплаты. Такой вариант в России могут себе позволить только единичные производства, пишет газета.ру. Тем временем 64% россиян готовы сменить профессию из-за искусственного интеллекта. 11% из этого количества уверены, что пойдут на переобучение, и больше 50% только допускают подобный сценарий. В это же время большинство сотрудников пока не считают автоматизацию и искусственный интеллект непосредственной угрозой своей работе. Самым популярным запасным вариантом на случай смены деятельности называют профессию повара или кондитера. Ее готов освоить каждый четвертый. Также в списке мастера маникюра, парикмахеры и другие специалисты индустрии красоты. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
6: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Клиника семейного здоровья».

0: Реклама.
1: Удаление камней в почках без операции. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Для начала сегодня послушаем Бурито с песней «По волнам». Чуть раньше у нас Redneck с «Вещи Вахия». А откроет золотую коллекцию Лаура Паузини «It's Not Goodbye».

0: Сегодня 5 песен любви. Завершаю Терас Рамазотти с очень романтичной песней «Соло Инсьеме Ате». А перед этим были Сиси Кейдж, «Heartbreak Hotel» или «Отель разбитых сердец». К 5 песням о любви вернемся завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. У нас впереди Макси Прист и прекрасный хит «Close to You». Романтическое настроение продолжаем сохранять.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Помним про золотые хиты, не забываем и про музыкальные новинки. У нас впереди Тейлор Свифт, I Knew It, I Knew You, песня 26-го года. А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Иран не ведет переговоры с США напрямую. Вопросы обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе обсуждаются с Оманом. Об этом сообщило со ссылкой на МИД Ирана агентство ТАСНИ. Дипломаты добавили, что переговоры двусторонние, однако другие государства тоже могут вносить свой вклад в стабилизацию ситуации. Женщина-пассажир погибла в аварии в Волгограде 2 августа. В воскресенье в Дзержинском районе автомобиль «Ауди» врезался в автобус, стоявший на остановке. Как пишет портал V1, всего в аварии трое пострадавших. Это мужчина, женщина и 5-летняя девочка. Женщину врачам спасти не удалось. Ущерб от лесных пожаров и сильной жары в Европе в этом сезоне превысил 3 миллиарда евро. Сильнее всего от огня в июне и июле пострадали Франция, Португалия, Испания, а также Греция и Румыния. В этих странах выгорело почти 500 000 гектаров земли. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске Nebenraum и танцевальный хит Nine, чуть раньше Scorpions, White Dove, откроют золотую коллекцию Kim Wilde, You Came.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Эту танцевальную мелодию знают не только поклонники дискотек 90-х в золотой коллекции Nebenraum. Скоро послушаем Майра Смит Крайн, а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия Капричо Романтико.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.

0: Радио «Спутник».
1: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
2: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Дунай в перспективе 3 лет станет непригодным для судоходства из-за обмеления. Заявление сделал сербский президент Александр Вучич. По словам главы государства, в настоящий момент возможность двигаться по Дунаю у судов еще сохраняется, однако пора уменьшать их осадку наполовину. Вучич также выразил надежду, что работу нефтезаводов в Сербии в текущей ситуации на топливном рынке не придется приостанавливать, пишет «Коммерсант». Ажиотажный спрос на бензин сохраняется в Волгоградской области. Ситуация остается на контроле профильных ведомств. При этом ограничения, введенные топливными компаниями в июле, продолжают действовать. Об этом заявили в областном комитете промышленной политики и топливно-энергетического комплекса. Новая волна повышенного спроса на бензин возникла в Волгоградской области в конце прошлой недели. Водители начали заправляться про запас. Из-за этого на заправки вернулись очереди, а операторы вернули ограничения по литражу. Врачи в Волгограде спасли пациента с остановкой сердца. 62-летний мужчина самостоятельно приехал в приемный покой с жалобами на недомогание, после чего состояние пациента ухудшилось прямо во время осмотра. Врачи проводили сердечно-легочную реанимацию и смогли запустить сердце. Дальше пациента поместили в палату интенсивной терапии и ввели в искусственную кому, минимизируя ущерб для организма. Сейчас состояние волгоградца стабильное. После выписки мужчину ждет период реабилитации, пишет КП «Волгоград». Россиянам стали чаще отказывать в шенгенских визах в Грецию. По данным туроператоров, также выросли сами сроки рассмотрения заявлений на визы. Отрицательные решения приходят даже по заявлениям туристов, чьи туры оказались подтверждены. Если в прошлом сезоне доля отказов в греческом Шенгене не доходила до 0,5%, то теперь показатель вырос сразу в 5 раз. Доля отказов среди самостоятельных туристов может быть еще больше, сообщили Интерфаксу в Ассоциации туроператоров России. 3 августа

0: Нужно отметить Международный день арбуза. Родиной этой необычной ягоды является Южная Африка, пустыня Калахари. Природные дикие арбузы совсем не похожи на привычные. Они маленькие, жесткие и с горьковатым вкусом. Современный сладкий и сочный арбуз – это все-таки результат многовековой селекции. Гигантская ягода на 90% состоит из воды, а полезная аминокислота – цитрулин – в организме способствует расширению сосудов и улучшению кровотока. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Это «Альма» о том, каким может быть лето. «Some really hurt us». С летним настроением точно не прощаемся. Сегодня 3 августа, понедельник. С вами Андрей Королев. День добрый. Впереди у нас группа «Звери» и песня «Для тебя».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
3: 12+.
2: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
4: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Оливия Дин и песня, которая занимает достойное место в наших личных хит-парадах и в наших сердцах. Называется она «So easy to fall in love». Ну а что такое любовь? Нам споет Лес Макеон. Впереди «Love is just a breath away».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: и в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
3: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что.дом.рф.
4: Я больше не могу без окон.
5: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа. 43-55-13.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Хороший день в компании с отличной музыкой. У нас впереди The Weeknd, чей голос можно узнать в песне «Creepin». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Первый серийный импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо. О первом испытательном полете сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. Полет продолжался 1 час и 23 минуты на высотах до 6000 метров. Волгоградская область оказалась предпоследней в рейтинге качества дорог. По данным РИА Рейтинг, доля автодорог, которые соответствуют нормативам в регионе, составила всего 26,9%. В исследовании Волгоградская область оказалась 84-й, хуже ситуация только в Архангельской области, пишет «Высота 102». Банк России выпустит памятные серебряные монеты с животными Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 92 года. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: А сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. Тройка хитов уже наготове. Как всегда, в последнюю четверть часа. В этом выпуске у нас Маранди, Angels, чуть раньше Элтон Джон. И откроют золотую коллекцию Modern Talking.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
4: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В золотой коллекции Morandi Angels. Скоро послушаем Three Doors Down и песню Here Without You. А еще у нас по плану инструментальная музыка, оркестр Поли Мариа. Такката.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
1: Утром по будням на Радио Спутник.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Стартовал прием заявок на онлайн-голосование на сентябрьских выборах. Направить заявление на портале госуслуг можно, начиная с понедельника и до 14 сентября включительно. В сентябре дистанционное электронное голосование будет доступно в 33 регионах страны. Интерфакс пишет, что заявление действует сразу для всех уровней выборов, в которых избиратель сможет принять участие в единый день голосования. В Минцифры также добавили, что ресурсы ДЭГ внесены в так называемый белый список и будут доступны для избирателей даже при условии ограничений мобильной связи или интернета по требованиям безопасности. Власти Волгоградской области разорвали контракты с компаниями, которые строили поликлиники в Волжском и Камышине. Как пишет блокнот «Волгоград», подрядчиков отстранили от работ. Шестиэтажное здание детской поликлиники в Волжском должны были сдать до конца 2025 года, но сроки строительства продлили, выделив на работы дополнительно почти миллиард. Объект в Камышине тоже должны были достроить к Новому году, и здесь стоимость контракта 1,3 миллиарда. В правительстве региона добавили, что контракты с подрядчиками расторгли после внеплановых визитов на стройплощадки губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Жителям Волгоградской области напомнили о рисках возникновения природных пожаров из-за жары. В отдельных районах региона до конца понедельника ожидается чрезвычайная и высокая пожароопасность, сказано в предупреждении экстренных служб. Напомню, синоптики ранее сообщили, что жара возвращается в Волгоградскую область с самого начала августа. Начиная со вторника, температуры достигнут отметки в плюс 35 градусов, а в некоторых районах преодолеют ее. В Роспотребнадзоре в День арбуза напомнили, как правильно и безопасно выбирать этот продукт. Покупать арбузы нужно в официальных точках продажи и целиком, не делая надрезов. Спелый арбуз должен быть целым, чистым, с матовой коркой, но при этом с желтым земляным пятном. Если постучать по арбузу, то звук должен быть гулким. После того, как арбуз разрезан, хранить его в холодильнике можно не дольше 3 или 4 дней. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица внезапно спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из игроков. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, футболист был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, осталось непонятным, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 91.19.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Кайра с песней «Сауа». С вами Андрей Королев. Хорошего нам всем рабочего понедельника. Сегодня 3 августа. Начался последний летний месяц, но летнее настроение от нас, надеюсь, никуда не ушло. Впереди «Наутилус Помпилиус», «Тутанхамон», «Золотые хиты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 40.

танцевальные хиты в разгар рабочего понедельника оказываются весьма кстати. Только что Элис Мертон, No Roots. Надеюсь, ваш первый рабочий день недели проходит успешно. И по-разному. И от танцевальной музыки можно смело переходить к музыке задумчивой. Впереди у нас Лайнел Ричи, Hello. Hello.

0: Пусть все у нас складывается сегодня хорошо и успешно. Под аккомпанемент замечательных хитов у нас впереди Зейн Малик и его песня «Die for me». А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. При атаке беспилотника на склад Wildberries во Владимирской области пострадали 3 человека. Один из них – сотрудник логистического объекта. Он доставлен в больницу. Двум другим пострадавшим госпитализация не потребовалась, пишет «Коммерсант» со ссылкой на владимирские власти. Хищение имущества и кража остаются самыми распространенными преступлениями в Волгоградской области. Об этом на пресс-конференции заявил новый глава управления МВД по региону Павел Гищенко. Среди других правонарушений полиция фиксирует ДТП и повторное пьяное вождение. Сказать, что какой-то вид преступлений превалирует, нельзя, цитирует портал В1 нового главу волгоградской полиции. В МВД рассказали о том, какие данные россиянам не стоит публиковать в соцсетях. Это информация о месте учебы или работы, а также сведения о семье и близких. Правоохранители советуют не отвечать на вопросы личного характера, если их в сети задают незнакомцы, и ограничивать доступ к своему профилю. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Вот сейчас можно заглянуть в наше с вами ближайшее музыкальное будущее. В ближайшие 10 минут нас ждут хиты золотой коллекции. В этом выпуске «Дежавю», «I Can't Stop», чуть раньше «Ace of Base», «Wheel of Fortune», а откроют золотую коллекцию «Boy George», «Do you really want to hurt me?»
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрань, 125-770-007-0803.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это «Дежавю» и песня, которую не хочется останавливать, называется она «I Can't Stop» в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас «Дайдо Thank You», а еще впереди «Блонкер» и мелодия «Sidewalk Cafe». Обойдемся без лишних слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения» офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В результате падения обломков БПЛА в курортном селе Архипоосиповка в Геленджике погибли 6 человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также пострадали 40 человек. Они получают всю необходимую медицинскую помощь. По словам губернатора, ВСУ целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру. 7 человек утонули в Волгоградской области за неделю. Об этом сообщила в понедельник служба спасения. 27 июля у набережной 62-й армии очевидцы обнаружили тело неизвестного мужчины. Спасатели подняли погибшего, передали сотрудникам полиции. 28-го там же, у причальной стенки ниже моста, в воду упал мужчина 83-го года рождения. Но его спасли, он жив, медпомощь ему не потребовалась. 31 июля в Еланском районе со дна реки водолазы подняли тело пропавшей 87-летней пенсионерки. 1 августа в районе устья Царицы спасли упавшего в воду 46-летнего мужчину. Его передали медикам, он жив-здоров. В воскресенье на реке Ахтуба спасатели обнаружили тело 23-летнего волгоградца, утонувшего во время катания на сапборде, сообщает «Высота 102». Отключение воды из-за коммунальной аварии произошло в понедельник в советском районе Волгограда. Жители 16 улиц остались без воды. По данным мэрии Волгограда, вернуть водоснабжение жильцам планируют до конца сегодняшнего дня, ориентировочно в 20:00, пишет «Комсомолка». В летних лагерях загородных и пришкольных за июнь-июль уже отдохнули 72,5 тысячи волгоградских школьников. Об этом на оперативном совещании в понедельник сообщил губернатор Андрей Бочаров. Всего за лето путевки получат более 92 тысяч юных волгоградцев. Особое внимание уделяется льготным категориям. В приоритетном порядке путевками обеспечиваются дети участников СВО, дети с ограниченными возможностями, сироты и дети из семей в трудной жизненной ситуации. Для ребят организованы не просто каникулы, а полноценные профильные смены. От спортивных и творческих до военно-патриотических, сообщают новости Волгограда. Отечественная комедия «На деревню дедушки 2» третий раз подряд возглавила кинопрокат России за уикенд. По данным Кинобизнес.ком, картина заработала за минувшие выходные более 46 миллионов рублей. Это новая история из жизни 11-летнего Владика, который снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется другой дедушка Виктор, бывший дипломат. Оба деда вступают в борьбу за внимание внука. На втором месте «Майкл» 39,5 миллионов рублей за выходные. За ним следует «Холоп 3» со сборами за уикенд в 26 миллионов рублей и «Зловещие мертвецы пекла», собравшие 25 миллионов. Доллар 79,46, евро 91,19.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
0: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Type Here Go Again. Музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего понедельника. Сегодня 3 августа, и где-то уже на горизонте появляется вечер рабочего дня. Для многих вечер долгожданный. У нас впереди группа «Смысловые галлюцинации» и песня «Звезды 3000».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
3: А они крыши чинят?
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей. –

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: Это Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку «Мистер Ноу Ит Олл». Вы наверняка в курсе, что сегодня отмечается очень вкусный праздник – День Арбуза. Обожаю такие праздники, сразу понятно, как такие дни отмечать. Впереди Шаде, Smooth Operator, золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио.

0: Надеюсь, ваш рабочий день проходит успешно и все складывается у вас удачно. У нас впереди Маккензи Аромба с песней «Андевота». А прямо сейчас новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. На госуслугах начался прием заявлений на онлайн-голосование на предстоящих сентябрьских выборах. Заявление можно подать до 14 сентября. Дистанционное электронное голосование будет доступно в 33 регионах, сообщает Интерфакс. В Волгограде молодая женщина в состоянии наркотического опьянения напала с ножом на улице на пенсионерку, ударила ее в шею и убежала. Врачи борются за жизнь пострадавшей, нападавшая задержана. Учебный сигнал о ракетной опасности включат 4 августа в нескольких районах Волгоградской области, в Михайловке, в Даниловке. Граждан призывают сохранять спокойствие, это плановая проверка. 5 августа учебные сирены включат в Котово. Банк России выпустит в обращение 3 новые памятные монеты с животными, занесенными в Красную книгу. Это будут очковая гага, ушастая круглоголовка и кавказская лесная кошка. Номинал 2 рубля, тираж 5000 штук каждая, сообщает РИА. Елена Пипия, служба информации.
3: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 24-26, днем плюс 33-35.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: А сейчас посмотрим, что в золотой коллекции часа. Тройка золотых хитов уже нас готова радовать и удивлять. В этом выпуске у нас Лиз Маклэрон, Woman in Love, чуть раньше Touch and Go, Would You, а откроет золотую коллекцию группа Queen.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «Специализированный застройщик» Зодчий ЖК «Карамель».
7: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ОСЗ «Зодчий». Не оферта.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

золотой коллекции этого часа. Прекрасный золотой хит «Woman in Love». С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера понедельника. Встречаемся мы с вами завтра. Сегодня с 5 с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и очень красивая мелодия из «Ромео и Джульетты».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В рейтинге регионов по качеству дорог Волгоградская область оказалась предпоследней, заняла 84-е место из 85. В нашем регионе по состоянию на конец прошлого года нормативам отвечало менее 27% дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Такие цифры приводят эксперты РИА Рейтинг на основе данных Росстата и Росавтодора. Лидером рейтинга осталась Москва, в столице нормативам соответствует 100% дорог. В пятерке лидеров также Челябинская область 84,5%, Ингушетия 84,2%, Севастополь и Ханты-Мансийский округ. Хуже, чем в Волгограде, дороги только в Архангельской области, там показатель 17,2%. В целом по России нормативам отвечает 55% дорог. Волгоградца задержали за дискредитацию российской армии в соцсетях. Совместную операцию по задержанию провели полиция, СКР и региональное управление ФСБ. Мужчина годами распространял дезинформацию, очерняющую российскую армию. С января 23 по апрель 25 года в своем аккаунте в одной из соцсетей, а также в собственном канале, он публиковал под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях вооруженных сил Российской Федерации, сообщили в региональном следственном управлении СКР. Следователи сейчас собирают доказательства, анализируют все обстоятельства деятельности мужчины. В суд направлено ходатайство об избрании для волгоградца меры пресечения в виде заключения под стражу. Семейный парад зонтиков пройдет 15 августа в городе Волжском. Одно из самых креативных событий этого лета состоится в парке «Гидростроители». От участников ждут фантазии, хорошего настроения, воплощения оригинальных идей. Победителям обещают призы. Заявки на участие в параде зонтиков необходимо подать в мэрию Волжского не позднее 10 августа, сообщает «Горвести». Куриные яйца в июле стали самым подорожавшим товаром в мире. Это следует из данных крупнейших мировых бирж. Так, яйца на американской бирже подорожали на 334%. Среди другой сельхозпродукции существенный рост показал овес, он вырос на 15,5%, пшеница на 10,5%. Среди промышленных товаров быстрее других дорожал карбамид, необходимый для производства азотных удобрений, и сырье для производства каучука. А самым подорожавшим энергетическим товаром стала нефть марки «Юралс». За месяц она прибавила более 50%. Также на 40% подорожал газ в Европе, пишет РИА. Минск стал самым популярным зарубежным городом у россиян. За год количество бронирований туров в столицу Беларуси взлетело на 14%. В десятку самых популярных городов также вошли Ереван, Тбилиси, Алма-Ате, Астана, Гродно, Ташкент, Брест, Баку и Витебск. На страны СНГ и ближнего зарубежья в целом приходится каждое второе бронирование турагентов за границей этим летом, сообщает ТАСС. Доллар 79,46, евро 91,19.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 24-26 градусов, а днем 33-35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Прекрасный летний вечер. Проведем его вместе под любимую музыку. Далее песня, которая может существенно раздвинуть пространство. Она называется «Если бы на Марсе» группы «Браво». Меня зовут Алена Богданова, и я с удовольствием составлю вам сегодня компанию.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
1: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
6: Куда идем на выходной?
7: На день рождения, Добрострой.
8: Мама, папа, брат и я — экономная семья.
9: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
10: И на вкусняшки хватило.
11: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Нентория можно перевести как ноябрь, и здорово, что у нас с вами еще не осень, а август месяц, пусть он подарит вам что-то очень хорошее. Из хорошего впереди Газембо, I like Chopin.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина, клиника семейного здоровья. 222-333. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: На очереди у нас с вами новый пульсирующий хит, называется «Fever Dream» Алекса Уоррена. Но прежде еще послушаем новости.
1: Здравствуйте. По последним данным, число погибших в результате атаки БПЛА в курортном поселке Архипо-Осиповка в Геленджике составило 6 человек. Около 40 пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Спасатели обнаружили и подняли из реки Ахтубы тело 23-летнего молодого человека. Он утонул, когда катался на сабборде. Следствие выясняет все подробности произошедшего, пишут Горвести. Волгоградская область по итогам 2025 года оказалась в самом низу рейтинга качества дорог. Регион занял 84-е место в списке из 85 регионов. Хуже, чем у нас, дороги только в Архангельской области. Список составлен РИА-рейтинг на основании данных Росстата и Росавтодора. До 50 тысяч рублей в год россиянки тратят на маникюр. Более половины делают процедуру минимум раз в месяц, 32% из них ходят чаще. Отказались от процедуры лишь 2%, пишут «Известия». Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Завтра у нас с вами будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 24-26 градусов, а днем 33-35.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Вам желаю прекрасного вечера. Спасибо, что время проводите здесь вместе с нами. Далее для вас еще золотая коллекция. В ней Wet Wet Wet, Love Is All Around, также Amel Band, а еще Fancy Flames of Love.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
5: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
4: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
5: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
6: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: в нашей с вами золотой коллекции Amel Band. Вам прекрасного вечера. Далее Майкл Джексон, песня «Земли». Послушаем ее в новом часе. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше у нас с вами инструментальная мелодия, под которую уже так приятно нам с вами будет завершать этот рабочий понедельник. «Going Home» Кенни Джи.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин». Скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район. Улица Землячки. Комфортные планировки. Школа и сады рядом. Звоните 515-500.
7: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УОО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
8: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
9: 12+.
8: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
10: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
7: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Я больше не могу без окон.
12: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна рехау до 10 августа. 43-55-13.
13: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
14: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В понедельник был атакован еще один склад «Валдберрис». Теперь во Владимирской области губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки беспилотников начался пожар и есть разрушения на складской территории. Трое человек получили ранения. С середины июля логистические объекты «Валдберрис» почти каждый день подвергались атакам БПЛА. Повреждено от 15 до 20% складской инфраструктуры маркетплейса, сообщает БФМ. Ажиотажный спрос на бензин сохраняется в Волгоградской области. Ситуация остается на контроле профильных ведомств. При этом ограничения, введенные топливными компаниями в июле, продолжают действовать, заявили в областном комитете промышленной политики и топливно-энергетического комплекса. Новая волна повышенного спроса на бензин возникла в Волгоградской области в конце прошлой недели. Водители начали заправляться про запас, из-за чего на заправки вернулись очереди, а операторы вернули ограничения по литражу. Волгоградские следователи рассказали подробности нападения наркоманки на случайную прохожую в Красноармейском районе. Девушка в состоянии наркотического опьянения уже не раз шокировала местных жителей своими дикими

0: и попросили местных жителей сохранять спокойствие. Процедура носит исключительно тренировочный характер. Такая же проверка с сиренами 4 августа пройдет в Даниловке. В Котово плановые мероприятия состоятся в среду, 5 августа. Новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней, на сутки меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря. Согласно документу, праздничные выходные начнутся 31 декабря 2026 года, а завершатся 10 января 2027. В этом году россияне отдыхали 12 дней подряд, с 31 декабря по 11 января. Доллар 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 24-26 градусов, а днем 33-35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Знаменитая песня Джо Дассена переведена на русский язык, и мы ее услышали в исполнении группы «Несчастный случай». Далее новая песня «Миллион фармер», чей теперь черед.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».

0: Понедельник не всегда легкий день, но под любимые песни он всегда проходит как-то лучше. Только что «When the smoke is going down» легендарных Scorpions. А дальше у нас с вами еще танцевальные ритмы, композиция «Ла-ла-ла».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спорт».

0: очереди у нас с вами молодые, перспективные Кит Ларой и Джастин Бибер. Через 3 минуты послушаем их хит «Stay». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Известно, что арбуз – это ягода, но, как выяснилось, все же не совсем. Настоящие ягоды, например, черника, имеют мягкую кожицу, которую можно съесть целиком. Сегодня – арбузы. Диким предком сладкого арбуза является кордофанская дыня из Судана. У нее была белая сладковатая мягкая тик-кожура, похожая на арбуз. Такие дыни до сих пор растут в Судане. С точки зрения науки, арбуз – это тыквина, так как он относится к семейству тыквенных, то есть сложных ягод. Его ближайшие родственники – это дыня, огурец, тыква, кабачок и патиссон. Дикие арбузы были горькими. Их выращивали не ради мякоти, а из-за питательных семян, которые мариновали и добавляли в супы. В гробнице Тутанхамона арбузы оставляли в качестве еды для загробной жизни. Семечки арбуза полностью безопасны и не могут спровоцировать аппендицит, чем иногда пугают детей. Проглоченные арбузные семечки легко погибают организм в неизменном виде. Профессиональные марафонцы используют арбузный сок для уменьшения боли в мышцах после нагрузок. Цитрулин в его составе ускоряет выведение молочной кислоты намного эффективнее обычных изотоников. В средние века и эпоху Ренессанса тяжелые, недозрелые дикие арбузы использовали во время осад крепостей вместо ядер для катапульт. Арбузы были дешевыми, легко доступными, а при ударе разлетались на скользкую жижу, на которой вражеские воины ломали ноги. В 19 веке в Панаме произошел вооруженный конфликт, вошедший в историю как война из-за арбузного ломтика. Пьяный американский пассажир отказался платить местному торговцу 5 центов за кусок арбуза. Словесная перепалка переросла в массовые беспорядки с перестрелкой, в которых погибли десятки людей, а США в итоге ввели в Панаму войска. В 19 же веке в Европе и США бытовало медицинское убеждение, что холодный арбуз вызывает азиатскую холеру. Городские власти Бостона и Нью-Йорка даже официально запрещали продажу арбузов, а нарушителей арестовывала полиция. Один из диких предков арбуза, колоцинт, содержит критическое количество кукурбинацина. Это сильнейший токсин. Бушмены использовали сок диких арбузов для отравления наконечников стрел при охоте на крупных хищников. И что на первом месте? Нынешние арбузы являются результатом долгой селекции. Как выглядели арбузы в прошлом, можно увидеть на натюрмортах итальянского художника 17 века Джованни Станки. Они выглядят очень странно. Внутри них почти нет сплошной мякоти, а есть 6 спиралевидных отсеков с крупными семенами. Кстати, если вы не замечали, арбуз есть на картине Кустодиева «Купчиха за чаем».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 24-26 градусов, а днем 33-35.

0: такая
1: рядом. Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Брайан Адамс, Everything I Do It For You. Также послушаем Кайли Миног. Кстати, сейчас певица находится в отпуске. Она отдыхает на Корсике во Франции. А в самом начале золотой коллекции появится Лаура Браниган.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Сосед, быстро тебе дом возвели. Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила. А они крыши чинят. И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я – экономная семья.
8: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
7: И на вкусняшки хватило.
9: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
10: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
11: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: в нашей с вами золотой коллекции Кали Миноу, которая взяла паузу в плотном рабочем графике и отправилась в отпуск на французский остров. Дальше у нас Depeche Mode, Precious, до этого еще музыка понятная без слов.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со цветом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
3: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
3: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
5: 12+.
4: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
6: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
7: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. 7 человек погибли в понедельник в курортном поселке Архипа Осиповка, близ Геленджика. Пострадали, по последним данным, 47 человек, сообщил мэр города Алексей Богодистов. Среди погибших и пострадавших есть дети. Очевидцы подтвердили местному изданию 93.ru, что на пляж поселка упал украинский беспилотник. Создан оперативный штаб для ликвидации последствий атаки БПЛА. Архипа Осиповка, ближайший к Краснодару курортный поселок, особенно много среди отдыхающих. Семей с детьми. Для помощи пострадавшим в Архипа Осиповке привлекли бригаду медицины катастроф, сообщает БФМ. 14-летний велосипедист, сбитый поездом в Ольховском районе Волгоградской области, остается

0: проигнорировал. При этом он грубо нарушал правила, создавая реальную угрозу другим участникам движения. Инспекторы бросились в погоню, смогли заблокировать нарушителя в одном из гаражных кооперативов и задержали его. 35-летний водитель оказался пьян. Составлен протокол, машину отправили на спецстоянку. Жителям Волгоградской области напомнили о рисках возникновения природных пожаров из-за жары. В отдельных районах региона сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность. Это сказано в предупреждении экстренных служб. Напомню, синоптики ранее сообщили, что жара возвращается в Волгоградскую область с начала августа. Начиная со вторника, температуры достигнут отметки в плюс 35 градусов. В некоторых районах преодолеют ее. Экстремально жаркая погода будет оставаться всю первую декаду августа, сообщают сетевые метеопорталы. В Египте с 1 августа заработала электронная виза. Пилотный проект стартовал пока только в аэропорту Каира, сообщает Интерфакс со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. В настоящее время система e-виза уже обрабатывает первые запросы. Стоимость электронной визы – $36. Это QR-код, который отправляется туристу по электронной почте или через мобильное приложение. Его можно предъявить как в цифровом виде, так и в распечатанном. Полномасштабное внедрение во всех аэропортах страны планируется после успешного завершения пилотного проекта в столице. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 24-26 градусов, а днем 33-35.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: У нас с вами на очереди «Золотая коллекция», а в ней Spice Girls, We Forever. Также послушаем Мадонну. Кстати, недавно у нее вышел новый альбом. Скоро вам подробнее о нем расскажу. А в начале «Золотой коллекции» Silent Circle, Stop the Rain in the Night.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя...

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
3: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
3: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда 7 августа с программой «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: В нашей с вами золотой коллекции Мадонна, которая недавно выпустила новый альбом Confessions on a Dance Floor, часть 2, и он стал продолжением ее релиза 2005 года. Дальше у нас с вами Sting, Desert Rose. До этого расскажу о погоде на вторник, а чуть раньше еще музыка понятная без слов, оркестр Поля Мариа.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Более 54 тысяч украинских БПЛА перехвачено и уничтожено в России в этом году. Это подсчитала газета «Коммерсант», основываясь на данных Министерства обороны. Больше всего беспилотников сбили в июне почти 12 тысяч и в июле 13 200. В среднем за сутки силы ПВО сбивают 262 БПЛА. Если в январе в среднем перехватывали по 118 дронов за сутки, то в июле этот показатель увеличился более чем в 3 раза, до 425 БПЛА, сообщает «Коммерсант». В региональном следственном управлении СКР по Волгоградской области подтвердили, что пенсионерка, получившая ножевые ранения в Красноармейском районе Волгограда, находится в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи реанимации больницы номер 15. Нападавшая задержана. Следствие уже направило в суд ходатайство о заключении фигурантки под стражу. Напомню, девушка в состоянии наркотического опьянения набросилась на незнакомую женщину и ударила ее ножом в шею. 34 проекта получили государственную поддержку на сумму 122 миллиона 700 тысяч рублей на развитие туристической отрасли в Волгоградской области в этом году. Об этом сообщила администрация региона. Средства направят на приобретение туристического оборудования и создание новых кемпингов. Проекты реализуют в Городищенском, Иловлинском, Калачевском и других районах, а также в Волгограде, Волжском и Камышине. Так, 6 новых кемпингов построят в Клецком районе, парусные катамараны, мараны для проката закупят в Волжском, места для отдыха оборудуют в Городищенском, Дубовском, Среднеахтубинском районах, пишут городские вести. Российские синхронистки выиграли чемпионат Европы.

0: несчастного случая вдруг вспоминает о службе на другой планете и о своей возлюбленной Полине. Ему никто не верит, но когда парень встречает девушку из своих видений, то решает докопаться до истины. Вместе с Борисовым в ленте также снимаются Алексей Серебряков, Ирина Старшенбаум, Константин Белошапка и другие. Доллар на вторник 80.07, евро 91.96.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра у нас с вами будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 24-26 градусов, а днем 33-35.
3: Реклама. «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Песня с летних танцполов «Рам-пам-пам». Вам хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Далее дискотека «Аварии. Моральный кодекс». Но прежде еще узнаем, что же нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Продажа новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, «Лада Нива Тревел». За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – «Лада Нива Легенд». А замкнул тройку – «Хавейл Джолион». «Джили Манджаро» опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – «Теннет Т7 Т8», «Воя Фри», «Хавейл F7», «Тойота RAV4» и «Тойота Хайлендер». Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки Toyota по-прежнему остаются самыми желанными.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Прекрасного вам вечера понедельника, хорошего настроения. А прямо сейчас еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы, финансовую выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 24-26 градусов, а днем 33-35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотая коллекция «Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 24-26 градусов, а днем 33-35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

«Маятник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 24-26 градусов, а днем 33-35.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Прекрасного вам вечера, понедельника, хорошего настроения. А прямо сейчас еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы, финансовую выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 24-26 градусов, а днем 33-35.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью 24-26 градусов, а днем 33-35.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.